0: Саша.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-60.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил.
4: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил. Его проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Возвращается
1: Радио Дача. Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
2: и дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача.
4: Реклама. Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Русские бани на Малиновой ждут вас.
6: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Какие планы на майские?
11: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
10: Только «Лада». Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
12: На новой Весте? На природу вместе.
10: Только «Лада». Только Брайт Парк.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. На 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах.

поэзии в душе. Хорошо. Там, где есть радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
7: Ура, мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это

0: продаже домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
6: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
8: На новой Весте. На природу вместе.
6: Только Лада. Только Брайт Парк.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
12: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
13: Папа, динозавры в городе?
12: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
13: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
14: Возрастное ограничение 0+.
15: Сяохуа ичинь结束了. 中国汽车是认真的.
16: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
17: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
18: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: твой.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
5: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
10: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
11: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем!

Пытаться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните +20 23 и узнайте, как это сделать. +20 23. Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +20 23 и узнайте, как это сделать. +20 23. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495 995 2555.
3: Здравствуйте.

Ради удачи, меня зовут Эля, я с Ленской области, рабочий поселок Николаевка. Передаю привет своей любимой мамочке, любимому папе и брату, и своей любимой доченьке. Я вас очень сильно всех люблю. Заказываю для вас песню на кассете Джаб Дурена. Спасибо, ради удачи. Песни

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
7: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Иванушка, а ты куда?
10: В бане, Аленушка.
9: В какие бани?
10: На Малиновой.
9: А что там?
10: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. Бани на Малиновой. Ай, хорошо.
11: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето! Про лето! 3 яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: календарь на радио Дача.
1: 19-е лунные сутки. Сегодня считается, что этот день несет в себе тяжелую, напряженную и даже опасную энергетику. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться в центре конфликта. Поэтому, чтобы максимально сохранить равновесие, будьте внимательны к словам. Обсуждайте текущие дела, но отложите переговоры о различных нововведениях. Деловых предложений тоже принимать не стоит. Действуйте обдуманно.
0: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Какие планы на майские?
5: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
4: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
6: На новой Весте. На природу вместе.
4: Только Лада. Только Брайт Парк.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
7: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: С Greenlife на грядке все в порядке.
13: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
21: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
22: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
23: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
24: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
25: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
26: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
25: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас в
0: Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я звоню из города Энгельса. Хочу передать большой привет Владимиру Бережному. Милый мой, я желаю тебе здоровья, успехов во всем. И хочу заказать для тебя песню «Зары, мир вашему дому». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 18 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с начала сезона. Как сообщили в Роспотребнадзоре, больше всего жалоб отмечено в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай. Ведомства заявили, что в целях профилактики проводятся специальные обработки территорий и напомнили о важности индивидуальной защиты от паразитов. Гражданам рекомендовали использовать репелленты и носить защитную одежду. Вместе с тем, самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. По данным Роспотребнадзора, прививку сделали более 1 миллиона 600 тысяч россиян. В России с 1 июля можно будет продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью при помощи биометрии. Ее использование упростит процесс взаимодействия покупателя и продавца и снизит риск мошеннических операций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Комитета Госдумы по финансовому рынку. Биометрические данные можно будет использовать на базе единой биометрической системы, предоставляющей различные госуслуги. Уточняется, чтобы совершить сделку с недвижимостью удаленно, нужно уже сейчас предварительно подать в Росреестр свое согласие на электронную регистрацию подобных операций. В Минтрансе рассказали о правилах проезда автомобилей по Крымскому мосту в текущем году. Так, по-прежнему необходимо пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Между тем, гибридным авто и электромобилям запрещен проезд через Керченский пролив. Их владельцам можно воспользоваться альтернативным маршрутом трассы Р-280. Тем, кто хочет провести электросамокаты и устройства с аккумулятором, нужно учитывать, что их можно транспортировать в количестве до 2 штук. Курс доллара на сегодня 75 рублей 35 копеек, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к данной минуте.

0: основного действия. Вот как начнется утро, таким и будет настроение до самого вечера. Постараемся настроение ваше улучшить здесь и сейчас на радиодаче. Отличной музыкой будем наслаждаться. В скором времени послушаем группу «Веселые ребята», «Аллу Рид» и «Иванушек Интернешнл». Разумеется, уже в этом часе узнаем, что звезды нам наобещали на день сегодняшний, 6 мая, среду. Всем приятного настроения. С вами Мария Федорова. Продолжаем наше утро встречать.
1: Ваше начало.

0: рюкзачке пусть останутся лишь песни Максим на радиодаче, а нам рюкзачки пригодятся для других целей. Все-таки лето, кто-то куда-то пойдет, что-то в рюкзак положит, потом вытащит, и всем станет замечательно, весело. Настроение-то уже летнее, что ни говори. И музыка душевная ожидается далее на радиодаче. С удовольствием послушаем Татьяну Буланову, Дениса Клявера и, собственно, рубрика «Гороскоп». Не за горами, скоро узнаем, что звезды нам наобещали на день сегодняшний, 6 мая. Будем вместе.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
12: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: На Радио Дача гороскоп на 6 мая, среду. Звезды намекают, день будет непредсказуемым. Близнецы, стрельцы и рыбы могут неожиданно изменить мнение или планы буквально на ходу. Интуиция сегодня сильнее логики, иногда это действительно сработает в плюс. Овнам, львам и козерогам стоит быть осторожнее в разговорах. Есть риск сказать лишнее или слишком резко отреагировать на замечания. Тельцы, девы и скорпионы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались в подвешенном состоянии. День подходит для спокойной и вдумчивой работы. Раки, весы и водолеи могут почувствовать усталость от общения. Иногда полезно немного дистанцироваться от чужих эмоций и сосредоточиться на себе.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: майское утро. Сергей Лазарев на радио «Дача» композиции «Тут или там». Эх, конечно, сейчас бы на морешко, на бережок, а не вот это вот все. Но, тем не менее, работа ее никто не отменял, друзья. Тем не менее, музыкой продолжим наслаждаться, чтобы работа была в радость. В скором времени будем слушать на радио «Дача» «Ладу Дэнс» и Григория Лепса. И в финале часа заявку вашу музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Будем вместе.
1: Погода.
2: По данным Мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Октогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: не камильфо, а с метлой. Видимо, с уличным пылесосом, вот этой воздуходувкой, они ощущают себя супергероями, уж не знаю, но выглядят гордо. Мимо проходила, обратила внимание сегодня. Наша музыка радиодача все равно громче, как ни старайтесь, и продолжим этой самой музыкой наслаждаться. Впереди хит Ани Лорак, и будет выполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Кисель реавит, для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
12: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
17: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
20: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
21: Категория 16+.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Муравьи везде и всюду! Надоели просто жуть!
24: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
25: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
26: Радиодача представляет!
27: Как ты шутишь, Лакнесса!
28: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
8: Здравствуйте, радио «Дача». Я Наталья из Москвы. Хочу передать привет своим родным. Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Екатеринбург, Самару, Владимир, Москву и Шкаралу. И надеюсь на встречу внуков Багаевых в деревне Малинкино в августе месяце. Хочу поставить песню Валещенко «Родительский дом». Спасибо, радио.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
7: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Согласно этой редакции ПДД, практика на право управления транспортным средством теперь назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Также в правилах указывается, что если кандидат в водители не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического, ему будет назначена повторная теория. Помимо этого, расширен список оснований для прекращения тестирования. Одним из них станет использование в ходе экзамена, в частности, средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Если на этом основании он был прекращен или аннулированы его результаты, следующее тестирование на права кандидат сможет сдать не ранее, чем через год со дня предыдущей попытки. В средней полосе России наступил пик активности иксодовых клещей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник биофака МГУ. По его словам, это семейство членистоногих может приносить целый ряд опасных инфекций. Ученый отметил, их массовый выход обычно приурочен к майским праздникам и происходит после полного оттаивания снега и просыхания почвы. На этом фоне россиян призвали отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки и использовать средства от насекомых. Число самозанятых россиян за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, в конце 2024-го в стране было на 3 миллиона меньше таких работников. Напомню, специальный налоговый режим для самозанятых введен в России в порядке эксперимента до конца 2028 года. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
1: Много музыки
2: и мало слов.
1: Этим утром
2: на «Радио Дача».

0: буквально... Буквально через пару дней станет скучно, мы привыкли уже к общению, к гаджетам, к музыке, в конце концов, радиодача. Далее будем слушать, кстати, Алену Петровскую, Ирину Аллегрову, и уже в этом часе сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь», и кому-то вручим подарок от радиодачи и послушаем на всю страну чье-то пение. Вот такие планы на ближайшее время, будем вместе.
1: Ваше начало дня.

0: Наблюдать, как цветет яблоня, черемуха, чебушник, между прочим, тоже местами уже зацвел. И песни, любимые, как бальзам на душу, звучат на радиодаче. В скором времени вас ждут хиты Александра Айвазова и Аниты Цой. А еще будет рубрика «Праздник каждый день» на радиодаче. Расскажу, какое событие можно отметить сегодня, 6 мая.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Иванушка, а ты куда?
9: В бане, Аленушка.
8: В какие бани?
9: На Малиновой.
8: А что там?
9: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. Бани на Малиновой. Ай, хорошо.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
12: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
13: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 6 мая отмечается День напитков, причем изначально речь шла именно о газировке в бутылках, но со временем люди начали стремиться к более здоровому образу жизни, а потому праздник стал посвящен разным напиткам. Это и чай, и соки, и воды, смузи и многое другое. Главное, помните, человеку в сутки необходимо по 30 мл жидкости на 1 кг веса. Всех с праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Будем сейчас играть в игру из песни «Слов не выкинешь» на радио «Дача». Сегодня мы подарим победителю шикарный набор для белоснежной улыбки. Если вы вспомните песню из нашего эфира, из нашей фонотеки, в которой упоминается белый цвет. Вспомнили? Звоните в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Назовите исполнителя, саму песню и напойте нам, уж будьте добры, несколько строк. Всем участникам желаем удачи!
1: Реклама.

0: Город Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу и шашлык в придачу.
3: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе!
3: Только Лада, только Брайт Парк.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Самое время узнать, друзья, имя победителя в игре «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, сегодня я предложила вам вспомнить композиции из нашего эфира, в которых упоминается белый цвет. Таких песен просто море. И Татьяна из города Щекино вспомнила ту, которая ей нравится.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Тульской области. Я вспомнила песню группы «Фристайл» «Белая метелица». Белая, белая метелица, замела дорожки, закружила. Чем же теперь ты красный девица, навсегда к тебе приворожила. Белая, белая метелица, счастье нам с тобою обещает. Только мне все еще не верится, что любовь весною не растает. Передаю всем привет и желаю отличного дня.
2: Ох, Татьяна, спасибо за игру. Вы очень позитивно поете. Прям настроение поднялось. Вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Татьяна, еще раз поздравляем. Слушать будем ту самую песню, которую вы вспомнили от группы «Фристайл» «Метель». А всем слушателям отличного майского утра. Напомню, что завтра сыграем снова.

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.dfizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
10: Подробности на tixfree.rf.
11: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге,
16: в самолете.
17: Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
16: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
18: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар.
15: Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
22: 16+.
23: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
24: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
25: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Зинова Ольга. Я звоню из города Уфы. Всех слушателей счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались. И заказываю песню «Винтаж». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. Правительство в этом и следующем годах направит более 700 миллионов рублей на федеральный проект «Новый ритм строительства». Он нацелен на повышение эффективности при создании промышленной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, результатом станут экономия ресурсов, снижение затрат и нагрузки на экологию, а также рост производительности труда за счет внедрения инноваций и современных технологий. Кроме того, в правительстве утвердили новый перечень стратегически значимых лекарств. В него вошли свыше 200 наименований, это важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний, включая онкологию. В России запустили бесплатную федеральную горячую линию по теме организации летнего отдыха. Ее номер телефона 8 800 250 28 90. По словам вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, родители круглосуточно могут получить консультацию по подбору лагерей. Он добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «А я все летала» в исполнении группы «Блестящие». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.

0: мечта каждого пассажира самолета — это чтобы в салоне были кровати. Вот так развлечься и уснуть. Кстати, такие самолеты есть. Стоит билетик, так знаете, немало. А еще можно на трех сиденьях тоже такую кровать импровизированную сделать. Но не забывайте, что вот место 30С – это место экипажа. Поэтому если вдруг подумаете там лечь, не получится. Иногда экипаж отдыхает на этом месте. Мы же продолжаем наслаждаться чудесным рабочим утром. С удовольствием будем слушать на радиодаче окрыляющие песни Ольги Бузовой и Алены Апиной. Мария Федорова по-прежнему с вами. Летим дальше.
1: Ваше начало.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Уже два дня, не считая этот, остается до вторых майских выходных. Нужно еще немного постараться и снова будем отдыхать. И обязательно послезавтра подведем музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче. На прошлой неделе не подводили, а вот в эту пятницу сделаем. Узнаем, какие песни вы заказывали чаще остальных, и премьеру недели вам тоже обещаем. Будем слушать новинку от группы «Любэ». Композиция называется «Жди меня». Услышите ее в пятницу в 19 часов, время московское. А в ближайшие минуты подпевайте классным песням от группы «Лицея» Кристины Арбакайте. И не пропустите рубрику «Тот самый хит» на радиодаче совсем скоро.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
9: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Русские бани на Малиновой ждут вас.
12: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
13: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45-15-85.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1997.
0: Дуэт

0: Дача.
1: С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку

0: имеется рубрика «Удачный момент». Принимаем в нее звонки от вас, круглосуточно это делаем. Главный номер запомните: 8495-995-2555. Набирайте эти цифры, запишем с вами душевное сообщение и поставим в эфир вашу любимую песню, которая прозвучит уже в финале часа в рубрике «Удачный момент». Чуть раньше тоже будут отличные хиты в исполнении Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Дождитесь.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 8002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Какие планы на майские?
10: На новой Гранте на дачу и шашлык в придачу.
9: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
11: На новой Весте, на природу вместе.
9: Только Лада, только Брайт Парк.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: друзья, стартовал дачный сезон. Мы уверены, что он обязательно должен сопровождаться отличной музыкой, а потому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье тоже в 9:00 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Во время эфира не забудьте отсканировать QR-код в программе, переходите по ссылке на сайт и оставляйте свои дачные лайфхаки и секреты красивого сада и урожайного огорода. Категория 16+. Красивая музыка продолжит наш с вами эфир на радио «Дача». Будем слушать Сергея Ростова в ближайшее время. И исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Кисель реавит, для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
12: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
13: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
17: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
18: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: Радиодача представляет!
3: Что там у нас с крышей?
4: Отъехала!
5: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
8: Здравствуйте, радио «Дача». Я Алексей Игорь из Курска. Я хочу передать привет спасательному отряду «Рубеж 46» и заказать для них песню «Седая ночь». Хочу всем пожелать хорошего дня и счастливого настроения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Абитуриенты в текущем году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуг. Для этого там нужно сформировать цифровой профиль и загрузить туда необходимые данные, документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информация о льготах. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Там подчеркнули, что сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз, лично или путем отправки через Почту России. Уточняется, в текущем году у поступающих есть возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план или при смене оператора. Для этого нужно будет обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично или дистанционно. Уточняется, сейчас при переезде из одного региона в другой человек, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового субъекта существенно дороже. Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 мая. Как рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, к примеру, аферисты звонят от имени волонтеров и сообщают о найденной медали пропавшего без вести родственника, чтобы затем украсть доступ к аккаунту госуслуг. Кроме того, мошенники предлагают единовременную выплату ветеранам или льготные билеты на парад, требуя назвать код из СМС или заплатить символический оргвзнос, после чего крадут деньги. Граждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Ты должна рядом быть» в исполнении Димы Билана. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

0: И чтобы уж совсем не остаться без связи, россиянам напоминают про смс-ки. Это если мобильный интернет вдруг перестанет работать. А что, не зря же в пакете от сотовых операторов по 100 штук смс предлагают. Пиши, не хочу. Наш телефон радиодачи работает стабильно. Номер 84-95-995-2555. И мы продолжаем принимать ваши поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Ближайшую заявку исполним в финале часа. И совсем скоро с удовольствием послушаем суперхиты от группы «Руки вверх» и Аллы Рид.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – 3 яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
10: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Не ищите низкие цены, они уже в Limana Pro. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
13: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: На радиодаче одна из свежих песен Елены Карауловой и Резников Студио. Композиция называется «Вилы». Еще больше новинок найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте, понравившиеся песни заказывайте в эфире «Радиодача». И не пропустите в эту пятницу премьеру недели от группы «Любэ». Будем слушать их новинку, которая называется «Жди меня». Новинку запремьерим в хит-параде «Горячая десятка» в 7 вечера по московскому времени. Собственно, и подведем как раз-таки музыкальные итоги уходящей недели. В ближайшие минуты насладимся классными песнями в исполнении Натальи Гордиенко и Кая Метова на «Радио Дача». Всем приятной среды!
1: Реклама.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Висте? На природу вместе.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Честно о полезном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня поговорим о том, как поддерживать память и внимание, а также эффективно справляться со стрессом, которого, честно говоря, хватает каждому из нас. Мозг начинает стареть уже после 25 лет, а после 40 процессы ускоряются. Гиппокамп теряет примерно 0,5% объема в год. Но хорошая новость. Большая часть этих изменений зависит от нас. Сон, питание, физическая и умственная активность могут замедлить процесс. Особенно важны наши нейромедиаторы, химические посланцы мозга. Один из самых главных – ацетилхолин. Он управляет памятью, вниманием, способностью учиться и, что важно, стрессоустойчивостью. Если его мало, появляется забывчивость, трудности с концентрацией, ощущение усталости, тревожность или апатия. Представьте, вы хорошо спите и стараетесь питаться правильно, но ежедневный стресс все равно истощает ресурсы нейромедиаторов. Безусловно, питание – важный аспект. Морская рыба, орехи, цельнозерновые крупы, брокколи, яйца дают мозгу строительные блоки для нейромедиаторов, включая холин. Без него ацетилхолин вырабатывается хуже и труднее концентрироваться и запоминать. Если холина в пище недостаточно, его можно восполнить с помощью нутрицептиков, таких как холин стронг. Этот комплекс сочетает холин, строительный белок для ацетилхолина, который улучшает связь между нейронами, и гинкобилоба, мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение в мозге. Холин и гинго усиливают действие друг друга, возникает синергия. Вместе они работают эффективнее и способствуют поддержанию памяти и внимания в тонусе, справляются со стрессом и умственной нагрузкой, повышают бодрость и уменьшают усталость. Продолжительность приема – 1 месяц по 1 капсуле 2 раза в день до еды. Важно не бояться естественных изменений, а понимать свои ресурсы. Следите за сном, питанием и движением, и ваш мозг скажет вам спасибо. А при любом ухудшении самочувствия не нужно заниматься самолечением и следует обратиться к специалисту. БАД не является лекарственным средством.
0: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: Очень красивая песня на радио «Дача». Это Наталья Гордиенко. Композиция «Пишу письмо души». Клип тоже невероятный. Если еще не видели, смотрите на сайте radiodacha.ru. И готовьтесь писать, звонить, отправлять поздравления и приветы. Программа «Удачный час» на радио «Дача». Старт в полдень по московскому времени. Будем исполнять ваши музыкальные желания. Перед этим исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем композицию «Алсу» на радио «Дача». Приятного всем дня.
1: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: С Greenlife на грядке все в порядке.
8: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
12: Юлиана Караулова.
11: Отпетые мошенники.
13: Люби меня, люби.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из города Волгоград. Хочу передать привет своему мужу Сергею и поставить песню «Винтаж. Знак Водолея». Желаю всем хороших майских выходных.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина, движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
5: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Андрей. Хочу передать привет Татьяне Ершовой и заказать для нее песню «Артик и Асти» «Грустный дэнс». Всем желаю хорошей среды. Спасибо, Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Ассен Шашинасей. Я хочу, чтобы вы поставили песни за Линзи Энд Малик и Сочи Киров Ростов. Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222 96 2. Это Радио Дача.
2: Добрый день. Меня зовут Екатерина. Я из города Магнитогорска. Хочу передать огромнейший, прям преогромнейший привет службе такси Максим. Хочу передать им целевую песню со

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Чурикова Марина. Хотелось бы передать огромный привет моему любимому мужу Чурикову Сергею, моей любимой мамочке Богдановой Ирине и Инне Мельник и Помыткиной Лене. Ставим руки вверх. Алешка, спасибо огромное, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Данил. Я хочу заказать песню «Малиновая лада» и хочу передать привет Алине. Желаю ей счастья. Спасибо, Радио «Дача».

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе.
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Русские бани на Малиновой ждут вас.
10: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
15: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, я из Магнитогорска, зовут Татьяна. Я хотела бы послушать песню «Знай». Будьте любезны, исполните, пожалуйста, для меня эту песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Это Дмитрий. Хотел бы передать привет Марине и заказать для нее любимую песенку про Марину. И спасибо огромное, радио «Дача».

Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.

0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Доронин Александр. Хочу привет передать Василию, Олегу и Сергею Поснову. И поставьте песню «Круга, мышка». Спасибо, Радио Дача.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, дорогая редакция. Я проживаю в Магнитогорске. Меня зовут Клавдия Федоровна. Я постоянно слушаю ваши передачи. Мне очень хочется послушать песню «У окна» в исполнении Ирины Аллегровой. Спасибо, до свидания.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Кисель, Реавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly.
7: Муз-ТВ представляет.
8: Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача». Чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
7: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
8: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
7: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня звать Альберт Иванович. Жену звать Людмила Маркеловна. Мы из Магнитогорска. Просим песню в исполнении Николая Баскова «Вишневая любовь». Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Вам звонит Татьяна, город Магнитогорск. Для поднятия духа и веры в то, что все будет у нас хорошо, не только у нас, а во всем мире, я прошу исполнить песню в исполнении Кучина Ивана «Таверна». Спасибо.

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России закончится в конце мая, начале июня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там же рассказали, что данный показатель в текущем сезоне находился на уровне предыдущих аналогичных сезонов. Добавлю, ранее ведомство открыло горячую линию по вопросам инфекций, передающихся через укус клещей. Специалисты отвечают на актуальные вопросы, в частности, о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей и действиях при их присасывании. Уточняется, на федеральном уровне в круглосуточном и бесплатном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. В Минтрансе предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Сейчас такое право распространяется в основном только на одно транспортное средство. Планируемый срок изменений – 30 июня. Тем временем в общественной палате выступили с инициативой скорректировать систему оплаты больничных многодетным родителям. По задумке ее необходимо производить с первого дня за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. Авторы идеи пояснили, в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболеваний объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение. К Международному дню без диет, который отмечается сегодня, аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в подобных вопросах стал творог, а наиболее востребованным блюдом является салат. Так пользователи спрашивают у Алисы AI, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 35 копеек, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: вернется, ой, как не скоро, только на выходных, то милости просим на сайт radiodacha.ru. Там есть дополнительный онлайн-канал «Диско-дача». Как раз-таки в нем круглосуточно звучат лучшие энергичные композиции. Рядом имеется еще один онлайн-канал «Песня года». Там загружены главные шлягеры нашей страны. А в основном эфире будут хиты, проверенные временем, проверенные вашей любовью народной. Обещаем в ближайшие минуты поставить песни Игоря Николаева и Настасьи Самбурской. Приятного майского дня вам!
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
10: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это на радио «Дача» Алекс Лим с композицией «Целый мир», которую он готов подарить каждому нашему слушателю. Вы тоже можете дарить друг другу приятные слова и песни в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Заявка будет исполнена в ближайшее в финале часа. А чуть раньше прозвучат ваши любимые хиты от группы «Дискотека Авария», игры «Скляра» и «Эдгара» в дуэте «Сарада и Рай». Будем вместе!
1: Погода.
2: По данным Мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Какие планы на майские?
5: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
4: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
6: На новой Весте? На природу вместе.
4: Только Лада. Только Брайт Парк.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: только в мае. Выгода на покупку «Чанган» в «Регинос» Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Вот так же вылечу, наверное, и я через 10 минут из студии «Радио Дача», чтобы отправиться наслаждаться прекрасным майским днем. А вас оставлю в компании Дани Борисова, он и проведет с вами этот чудесный майский день в эфире. Напоследок обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и будем слушать Нюшу с Чинконгом, их композицию «Непогода». С вами была Мария Федорова. Прощаюсь ненадолго, буквально до завтра.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно-ру. Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Муз-ТВ представляет.

0: передача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет.
8: Как ты чудесила кнепка!
9: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день. И самое хорошее, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В столице началось поэтапное отключение отопления. Как сообщил комплекс городского хозяйства, решение принято в связи с достижением необходимых температурных значений. Специалистам предстоит отключить подачу тепла более чем в 74 тысячах зданий, половина из них – жилые дома. Работы ведутся по графику. Сначала

0: Отопление отключают на промышленных и административных объектах, затем в жилых домах, школах и детских садах, а в последней очереди в больницах. В Москве началась подготовка водоемов к открытию купального сезона, заявил замэра Петр Бирюков. Он отметил, специалисты уже приступили к обследованию дна водоемов. Их задача – найти и вытащить накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду осенью и зимой. Обследование ведется в несколько этапов. Сейчас удаляют крупный, бытовой и природный мусор и осматривают береговые линии. После этого пройдет повторная очистка водоемов. Еще одно обследование запланировано в июле в середине купального сезона. Инфекционисты назвали эпидемию хантавируса маловероятной. Заболевание не передается от человека к человеку. Заражение происходит исключительно при контакте с грызунами. Об этом пишет РИА Новости. Вместе с тем эксперты допускают локальные вспышки заболевания, преимущественно в условиях тесного контакта людей с грызунами. Так, групповые случаи заражения фиксировались в частности в период Корейской войны. Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о 7 случаях инфицирования хантавирусом на круизном лайнере в Атлантическом океане. Трое заболевших скончались, еще один пациент находится в анимации в ЮАР. Двоих пострадавших планируют эвакуировать. Завтра в столичном регионе воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Такая погода возможна на юге Подмосковья. В столице ожидается до плюс 28, что на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду 1967 года. На севере области возможен небольшой дождь или гроза, к вечеру похолодает до плюс 13. Это все новости к данной минуте. Григорий Лепс, самый лучший день далее в нашем эфире.
1: Прямо сейчас.

0: Длинное путешествие случилось у нас с Юлией Савичевой на волнах радиодачи. Интересно, что и в Москве, и в конечной точке этого маршрута во Владивостоке можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой. Мы вещаем в двух указанных городах. Но что-то мне подсказывает, что любимая музыка даже ощущается иначе, если слушать ее, наблюдая за волнами Японского моря. Обещаю, что у нас еще прозвучат хиты, которые создадут такую атмосферу, будто вы уже на берегу водоема какого-то большого находитесь. Скоро послушаем композиции Мурата Насырова, Юлии Михальчук и Ирины Дубцовой на радиодаче. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю шикарного дня.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Чангалом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
12: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нитище, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Зажигательная новинка Татьяны Булановой и Светланы Лазаревой вместе с нами на Радио Дача. Уверен, рекорд Татьяны по дуэтам никому не побить. Напомню, в прошлом году имя любимой артистки было занесено в Книгу рекордов России как певицы с самым большим количеством дуэтных песен. Тогда их было 115, сейчас уже точно больше. Как минимум, в нашем эфире появились две новые песни с очаровательным голосом Татьяны с того самого момента. Ее можно слушать бесконечно долго, как и многие другие хиты. Ты радиодача. Скоро «Русский размер», Филипп Киркоров и Александр Буйнов. Я вам желаю отличного дня.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». 3 недели.

0: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна». Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Когда приходит весна, нужно избавляться от одиночества. Скорее искать себе пару и идти вразрез сценарию, который вершится в хите группы «Русский размер» на радиодача. Пусть солнце за окном подарит вам энергии, друзья, дабы отыскать своего человека сердца, ну а тем, кто уже в отношениях, подарит энергии отправиться куда-нибудь на прогулку, разглядывать фонтаны, расцветающую природу, ну и вкушать мороженого, чтобы все как в романтической истории. И приемник с собой не забудьте. Радиодача хорошо слушать в любую погоду. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю песню Александра Малинина на радиодачу совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я звоню вам из города Москвы. Передаю привет всем своим дорогим и любимым родственникам, которые живут в Санкт-Петербурге. И желаю всего-всего самого доброго. Всех целую. Спасибо большое, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. На Первом канале стартует военная драма «Август». Ремейк «Курьера» выйдет в 2027 году. Названы главные автомобильные песни россиян. Об этом в ближайшие несколько минут. Фильм «Август» выйдет на Первом канале. Действие происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. Недавно освобожденная территория – особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивается вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии, а предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. Не пропустите 9

0: 23 мая. Новая версия фильма «Курьер» выйдет на экраны в начале следующего года. Съемки приурочены к 40-летию ленты Карена Шахназарова, ставшей одной из самых важных картин 80-х. Права на экранизацию одноименной повести Шахназарова приобрела уже одна из кинокомпаний. Как пишут СМИ, кастинг пока остается в секрете. В качестве режиссера выступит Илья Ермолов. Он работал над такими проектами, как «Золотое дно», «Хирург», «13», «Клиническое начало» и «Первокурсница». Режиссер уточнил, что не планирует переснимать уже известный фильм. Он хочет найти новый подход в экранизации повести. Современная адаптация покажет новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня. Согласно опросу, россияне в машине чаще всего слушают поп-музыку, на втором месте шансон, затем идет рок. Самый популярный трек на автомобильную тему – «Зеленоглазое такси». При этом молодежь предпочитает поп и рэп, а водители старше 55 лет – шансон. Отдельно респонденты отметили песни на автомобильную тематику, которую чаще всего слушают. В этом списке в том числе «Вишневая девятка» группы комбинации «Такси-такси» Игоря Николаева. Большинство респондентов отмечают, что аудиосопровождение должен выбирать водитель в поездке, а еще почти 40% выступают за совместный выбор с пассажирами. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на радио «Дача». С вами была Екатерина Родина.
1: Прямо сейчас.

0: Интересное совпадение. Студия «Радиодача» тоже находится на 7-м этаже. И я очень надеюсь, что наши хиты кому-то показывают, как выглядит настоящая любовь. Потому что у нас что ни песня, то о сильных чувствах. Не всегда взаимных, но всегда настоящих. И мы продолжим в том же духе. Совсем скоро послушаем композиции Сергея Лазарева, группы «Вирус» и Евгения Григорьева на «Радиодача».
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
4: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе.
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
11: Иванушка, а ты куда?
12: В бане, Аленушка.
11: В какие бани?
12: На Малиновой.
11: А что там?
12: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
13: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
14: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Шикарный хит Сергея Лазарева, песня «Если бы я мог» продолжает эфир «Радио Дача». Композиция уже успела стать в разряд бенгеров в творчестве Сергея, обзавелась массой поклонников. Как и в целом, его альбом «Счастливые тоже плачут». В прошлом году Сергей порадовал всех слушателей сразу двумя пластинками. Одна была более динамичная, танцевальная, веселая, а вторая — лирика, чтобы самое сердце и на поражение, как говорится. Нас далее ждут тоже песни о любви, но преимущественно в высоком темпе. Послушаем хиты группы «Рефлекс» Валентины Легкоступовой и Николая Баскова на «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
2: Только «Лада». Только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
4: На новой «Весте». На природу вместе.
2: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
5: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: о вечере любого буднего дня на волнах радиодачи. Просто когда нет его, нам грустно, печально. Как только он приходит, второе дыхание открывается, желание жить появляется, вершить, наслаждаться моментами. Желаю всем как можно скорее оказаться в этой самой приятной десертной части дня. Движемся навстречу вечеру в ритме лучшей отечественной музыки. До финала часа не пропустите хит Батыра Шукенова, а также рубрику «Удачный момент», где мы, как всегда, исполним заявку одного нашего слушателя.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
5: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
6: 0+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
11: Минсе.
12: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
13: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
14: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
15: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
16: Подробности на tixfly.rf.
17: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
16: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
16: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
16: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
16: Группа «Винтаж».
6: Ольга Зарубина.
16: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
20: Категория 12+.
22: Радиодача представляет.
23: Что там у нас с крышей?
24: Отъехала.
25: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Ижевске 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
1: В студии Радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На Дальнем Востоке разрабатывают интеллектуальную систему для борьбы с лесными пожарами. Проект объединит беспилотники, сенсоры и спутниковую связь, включая передачу данных даже под кронами деревьев. Новая технология позволит обнаруживать возгорания за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа. Это критически важно для региона, где ежегодно происходит множество лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Инфекционисты назвали эпидемию хантавируса маловероятной. Заболевание не передается от человека к человеку. Заражение происходит исключительно при контакте с грызунами. Вместе с этим эксперты допускают локальные вспышки заболевания, преимущественно в условиях тесного контакта людей с грызунами. Так, групповые случаи заражения зафиксированы, в частности, в период Корейской войны. Напомню, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о 7 случаях инфицирования хантавирусом на круизном лайнере в Атлантическом океане. Трое заболевших скончались, еще один пациент находится в реанимации в ЮАР. Двоих пострадавших планируют эвакуировать. Эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники переводят на карты случайных людей небольшие суммы, а затем пишут в мессенджерах с просьбой вернуть деньги якобы по ошибке. Если человек соглашается и делает обратный перевод самостоятельно, его карту могут заблокировать, так как он становится соучастником преступления, так называемым дропом. В случае подозрительного перевода от незнакомца эксперты советуют не возвращать деньги своими силами, а позвонить в банк по официальному номеру.

0: номеру и сообщите о несогласованном поступлении средств. Банк сам запустит процедуру официального возврата платежа. Число самозанятых россиян за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, в конце 2024 в стране было на 3 миллиона меньше таких работников. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час. Эфир «Радиодача» открывает Стас Михайлов с композицией «Без тебя».
1: Прямо сейчас

0: Штурман на радиодаче с легендарным хитом «Просковья». Песня появилась спустя год после создания самого коллектива. Можно сказать, ребята поймали волну успеха еще в самом начале. Простая мелодия, лирический текст, рассказывающий о девушке, страдающей от неразделенной любви, нашли отклик у миллионов слушателей. Интересно, что лидер группы писал текст, работая таксистом и санитаром в морге. Работал он много, так что впоследствии даже не мог вспомнить, когда именно написал главный хит своего коллектива. У нас еще много легендарных песен впереди. Скоро послушаем работы Дениса Майданова, группы «Руки вверх», а также Анны Семенович на радио «Дача».
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
12: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
13: Дарите улыбки, а сеть стоматологии «Медента» подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
14: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
15: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
16: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
17: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: два берега одной реки. Это высказывание про семьи Дениса и Влада Майдановых, а также Олега и Родиона Газмановых. Вместе они создали классную песню, которая заряжает любовью к родине. Хит называется «Включай нашу». Уверен, не на одной летней посиделке с друзьями эта песня еще прозвучит. Записывайте себе название, добавляйте в любимые плейлисты. Мы далее будем слушать хиты, прошедшие испытания временем. На очереди композиции Муслима Магомаева, певицы Афины и многих других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
6: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
8: На новой Весте? На природу вместе.
6: Только Лада. Только Брайт Парк.
9: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов: фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивая еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
10: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
11: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Кисель Реавит для желудка суперхит.
15: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
14: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: С Greenlife на грядке все в порядке.
13: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет большой-большой, огромный Ведерниковой Галине Ивановне и Ведерникову Виктору Николаевичу. И хочу заказать с ним лето. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
5: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Электронные билеты на электричке будут продаваться по всей территории России к 2035 году. Глава правительства Михаил Мишустин объявил об утверждении концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Ожидается, что благодаря этим решениям перевозки пассажиров вырастут минимум на 15%. В частности, возможность продажи электронных билетов будет обеспечена на всех маршрутах. Кроме того, в России к концу 2035 года будет закуплено до 7 тысяч электричек для перевозок в пригороде. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мост, который соединит Филевскую и Мнениковскую поймы, планируется открыть в 2027 году. На объекте будет по две полосы движения в каждом направлении. Он свяжет Новозаводскую улицу с проектируемым проездом номер 1165. Автомобильный мост строят в рамках развития транспортной сети Большого Сити и прилегающих территорий, где активно возводятся технопарки, офисы, жилые кварталы и спортивные сооружения. Более 8 тысяч георгиевских лент раздадут в столичном транспорте с сегодняшнего дня до 9 мая в честь праздника. Об этом сообщил замэр Максим Лексутов. В честь 81-й годовщины Победы проект «Молодежь Москвы» подготовил серию мероприятий, включающие выставки, экскурсии, патриотические концерты и возложение цветов у памятников героям Великой Отечественной войны. В ближайшие часы до конца суток 6 мая в Москве ожидаются гроза с дождем, град и усиление ветра до 15 метров в секунду. Горожан сегодня призывают быть внимательными на улице в непогоду. В частности, не стоит укрываться под деревьями и парковать автомобили вблизи них. Водителям рекомендуют снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин. Между тем, завтра в Подмосковье воздух может прогреться до плюс 30 градусов. В Москве ожидается до плюс 28. К вечеру похолодает до 13 градусов. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Классный» в исполнении певицы.

0: Слушающаяся группа Бис в эфире Радио Дача. Слушаем их легендарный хит «Твой или ничей». Ленты социальных сетей до сих пор пестрят эмоциональными видео фаната группы, мол, никогда не думала, что смогу когда-нибудь оказаться на концерте любимчиков и услышать песни своей юности. А нет, ребята, доказали, нет ничего невозможного. Ждем их в туре по городам и весям нашей необъятной страны. Пока послушаем песни Влада Сташевского, Егора Крида и Кати Лель на волнах Радио Дача. Всем приятного вечера.
1: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
11: Папа, динозавры в городе?
10: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
11: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
12: Возрастное ограничение 0+.
13: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
14: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Макса Цоя на радиодачу. Слушаем его согревающую песню «Плети», которую написал для него Азамат Мусагалиев. В очередной раз убеждаемся, талантливый человек, талантлив во всем. И шутки хорошо пишет, и песни тоже. Если вам новинка пришлась по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Составляем список 10 лучших песен недели. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача».
1: Реклама.

0: Только в мае выгода на покупку «Чанган» в «Регинус» Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе!
3: Только «Лада», только «Брайт Парк».
6: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Каждый из нас весной выбирает свое что-то любимое. Кому-то цветы нравятся определенные рассматривать, незабудки, например, кому-то вдыхать аромат душистой сирени, а кто-то и новые программы для себя открывает. На правах рекламы расскажу, что специально к дачному сезону вместе с Муз-ТВ мы запустили дачный плейлист «Радио Дача». Там можно оставить свое послание для всей страны. Лидия, например, на прошлой неделе написала: «Сижу со своей сестренкой Аней, ем пироги и наслаждаюсь музыкой». В финале пожелала всем отличного настроения. Она точно будет таким, если включить шикарную подборку летних клипов для отпускного настроения. Не пропустите дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ уже завтра в 9 часов утра. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
11: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
18: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации.
16: активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
21: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
22: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
23: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
24: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
25: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
24: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
7: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Звоню вам из города Нариманов. Зовут меня Нурия. Хочу передать горячий привет городу Махачкала, моему близкому родственнику Чингиш Абдулаеву. Желать ему здоровья, счастья, удачи. Хочу подарить песню Александра Булнова. Спасибо большое, дорогой радио.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами «Радио Дача».
7: Новости. В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Пожароопасный сезон уже начался в 80 российских регионах. При этом, как сообщает МЧС, из-за сухой и жаркой погоды особый противопожарный режим действует в 39 субъектах. Там запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и использование мангалов. Сотрудники ведомства перешли на усиленный контроль, проводятся рейды с беспилотниками и выявляют поджигателей. К примеру, в Хабаровском крае режим введен в 12 районах. С начала мая привлекли 24 нарушителей и 5 виновников установили с помощью дронов. В России вступил в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к системам отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА Новости. Документ устанавливает стандарты для оборудования, которое позволяет дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести поквартирный учет потребления тепла. Нововведение в первую очередь адресовано проектировщикам, застройщикам, управляющим компаниям и производителям климатической техники. Эксперты и платформа «Мышеловка» Народного фронта предупредили о новой схеме мошенников. Они переводят на карты случайных людей небольшие суммы, а затем пишут в мессенджерах с просьбой вернуть деньги якобы по ошибке. Если человек соглашается и делает обратный перевод самостоятельно, его карту могут заблокировать, так как он становится участником преступления, так называемым дропером. В случае подозрительного перевода от незнакомца эксперты советуют не возвращать деньги своими силами, а позвонить в банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном поступлении средств. Банк сам запустит процедуру официального возврата платежа. Согласно опросу, россияне в машине чаще всего слушают поп-музыку, на втором месте шансон, затем идет рок. Самый популярный трек на автомобильную тему – «Зеленоглазое такси». При этом молодежь предпочитает поп и рэп, а водители старше 55 лет – шансон. Что касается формата прослушивания, то женщины чаще выбирают свой плейлист, а мужчины – радио. Это все новости к данной минуте. Новый час открывает группа «Градусы» с композицией «Режиссер».
6: Прямо сейчас

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день такой.

0: Кому не будет скучно втроем, даже вдвоем, когда на улице такое приятное солнце, такая шикарная температура и вечер уже тут как тут. Главное из головы выкинуть все рабочие вопросы и посвятить всего себя беседам душевным, развлекательным, местами смешным. Всем желаю шикарного вечера в кругу нужных вам людей, а если станет грустно, сделайте приемник погромче. Радиодача всегда взбодрит хорошей музыкой. Скоро послушаем хиты Джесс Доурена, Александра Маршалла и группы «На-на».
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веник. И суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Джос Дорен в очередной раз напоминает, подарки делают без повода только настоящие мужчины. Особенно приятно будет получить букет вашей ненаглядной в такой классный весенний денек, как сейчас за окном, но по меньшей мере в столице. Она тут же согласится выполнить любую вашу просьбу, ужин будет вкуснее вдвойне, фильм наконец-то посмотрите, тот, что хотели именно вы. В общем, пользуйтесь лайфхаком, дорогие мужчины. По пути в цветочный поставлю для вас композиции Юты, веселых ребят и Виктории Дайнека на радио.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
1: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна». Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Юта делится душевной историей любви к простому кубанскому парню, настоящему казаку на коне. Хит «Любимый мой» завершает очередной музыкальный час на радио «Дача» и подводит нас к десертной части дня, к шикарному вечеру. Желаю всем слушателям, чтобы финал рабочей среды был таким же, как эта песня, динамичным, ярким, но при этом довольно душевным и теплым. Мы соответствующий настрой поддержим хитами. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и классную песню Филиппа Киркорова на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Тикс-Фри – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Тикс-Фри ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Тикс-Фри. 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Кисель плавит для желудка, суперхит.
14: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
13: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
18: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
17: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
21: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радиодача представляет.
22: Как ты, тетя Челокнецкая!
23: Мы
0: маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
22: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет своим любимым супруге и дочке Фаиле и Лейле. Я их очень сильно люблю. Поставьте для нас, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, радио «Дача». В темноте.

0: люблю тебя.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
6: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Запасы сыров в России выросли на 21% за год. К началу апреля объем складских запасов сырья достиг 77 тысяч тонн. Это на 52% выше средних пятилетних значений, сообщает «Союз молоко». При этом потребители стали чаще покупать дорогие сыры, выдержанные с плесенью. Спрос на полутвердые сыросодержащие продукты упал почти на 3%. Также в стране растет производство свинины. В первом квартале текущего года оно увеличилось более чем на 5%. В московских библиотеках установили станции самообслуживания. Теперь читатели смогут быстрее получать книги, а сотрудники вести учет изданий в режиме реального времени. На основе системы радиочастотной идентификации читатели могут самостоятельно получать и возвращать книги без очередей. Продлить срок пользования литературы также можно через станцию. В каждую книгу встроены специальные метки, миниатюрные чипы-наклейки. Они содержат информацию о статусе издания, выдано оно или нет. Всего для гостей доступно 45 терминалов в 19 учреждениях. Например, библиотеки читания имени Тургенева, Пушкина, Доме Гоголя, Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара и других. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9.30 утра в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Официальный курс доллара на завтра составит 75 рублей 22 копейки. Евро будет стоить 88 рублей 6 копеек. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час на «Радио Дача» открывает Сергей Трофимов с композицией «Московская песня». Всем отличного вечера.
3: Прямо сейчас.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: окинув взором своим остановку, так приятно увидеть там знакомого человека. Это ведь всегда означает беседу на 15-20 минут и пропуск пары подходящих тебе автобусов. Такие встречи заряжают каким-то особым настроением на весь день. Желаю завтра поутру как раз такого человека встретить и при этом еще и не опоздать на работу. Хит «Юлия» в исполнении Юлии Савич вы слушали в середине часа на радио «Дача». Продолжим эфир в ритме песен Евгения Осина, Николая Баскова и Жасмин.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Иванушка, а ты куда?
4: В бане, Аленушка.
3: В какие бани?
4: На Малиновой.
3: А что там?
4: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лук 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: шансы попасть в наш чарт, в горячую десятку, но только при условии, если вы будете ее часто заказывать в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни становятся хитами. Подведем музыкальные итоги этой недели. Уже в пятницу в 19 часов по московскому времени не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача».
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль. От классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» Карла Маркса 179, Карла Маркса 105, Завинягина 7. Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх!

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: что под ароматом любви Лада Дэнс понимает запах сирени. Он-то точно уже по улицам растекается. Я вчера своим носом чувствовал парочку ноток. Пойду еще поищу этого аромата весны, друзья. Вас оставляю в компании Ивана Никитина. Он завершит с вами эту среду. Я вернусь в эфир радио «Дача» завтра днем. Всем желаю потрясающего финала дня в ритме вашей любимой музыки, музыки радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы их все желания исполнить, всего-всего хорошего. И включите группу «Кармен» «Лондон Гудбай». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Монокини на радио «Дача». Время работает на нас, когда мы любим жизнь и можем улыбнуться простым радостям. Предлагаю еще чаще смотреть не в телефон, а хотя бы иногда по сторонам. Там много всего интересного, друзья. Например, новые горизонты, которые только и ждут нашего с вами покорения. А еще там люди, которые обязательно составят компанию вашим начинаниям. Присоединяйтесь к компании «Радио Дача» почаще. Здесь всегда радужно и уютно. Именно такого вечера желаю я вам. Зовут меня Иван Никитин. Желаю прекрасного вечера своему коллеге Дане Борисову. Тем более, что вечер только начинается. Впереди у нас хит Стаса Михайлова. Далее послушаем Валерия Сюткина. В общем, много-много всего интересного. Не буду раскрывать всех секретов. Всем привет!
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
10: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача. Только любовь». Ну, вообще, крылья нам дает сладкий сон. Не менее 7 часов в день любимая работа, на которую хочется лететь, и семья, которая всегда тебя ждет. А уже потом любовь и только любовь. Хотя, если все, что происходит в жизни, нам нравится, то получается одна бесконечная любовь. Согласен, пусть так и будет. «Любовь спасет мир». Вот она, еще одна строчка из известной песни. Продолжим изучать душевную музыку. Радио «Дача», на очереди хит группы «Иванушки Интернешнл», далее «Алла Рид».
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не

0: улице. Весна, скажем дружно вместе с группой «Вирус» на радио «Дача». Весной нужно успеть сделать три вещи, друзья. Первое – сказать комплимент любимому человеку, желательно и про родных, при этом не забыть. Второе – слушать радио «Дача» и до 11 вечера можно и погромче. Между прочим, эфир любимого радио бодрит лучше, чем кофе и чай. И третье – позвонить нашему, по нашему московскому номеру, передать привет и заказать песню для себя и для кого-нибудь еще. Скоро узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент», а перед ней послушаем хит Вована и Анны Семенович. Третья попытка.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
7: Ты серьезно?
8: А вечером у нас билеты в театр.
7: Мы же точно не успеем все.
8: Значит, скоро вернемся.
9: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
8: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
1: Радио «Дача» представляет.
18: Что там у нас с крышей?
19: Отъехала!
20: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемый Камшитель, Женька, Соликамск, район Боровск. Передаю привет Аркадьевичу, Владу, дорогому человечку Стене Логиновой. Желаю всего самого наилучшего, классного. Поздравляю ваш коллектив «Радио Дача» с наступающим днем радио. Давайте послушаем «Ягодка малинка» Хабиб. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: Ночи.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

Держимся курса и никогда с него не сворачиваем. Причем с любовью к близким, верой в себя и уверенностью в будущее. Лучшая музыкальная атмосфера всегда здесь, потому что хорошо там, где есть радиодача. Друзья, все очень и очень просто. С вами по-прежнему Иван Никитин. С удовольствием провожу этот теплый и уже лунный вечер в компании любимого радио, чего и вам желаю от души. Продолжаем новый час хитами звезд. Скоро дуэт Филиппа Киркорова и Маши Распутиной. А далее Рада Рай. Всем еще раз привет!

Вова на радио «Дача». Обязательно надевайте рукавички или перчаточки, чтобы в ручки занозоньки не попали. А то больно и неприятненько иголкой доставать эту находку, знаете ли. Впрочем, уже народный и застольный хит как раз к дачному сезону. На радио «Дача» весь дачный сезон помогает разбираться в самых разных вопросах. Рубрика «Хорошо устроена». Как ухаживать за растениями, как собрать больше урожая, какие материалы нужны и многое-многое другое. Полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в Одноклассниках Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику каждые выходные в субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени. А также, друзья, продолжайте слушать лучшую музыку на радио «Дача». Она всегда здесь. Впереди хит исполнителя «Паскаль» и далее Николай Басков.

0: Иметь, не иметь даже звучит грустно, а грусть – это не про нас с вами. Хочется сказать, ставьте лайк, если вы тоже оптимист по жизни. Кстати, в нашем случае сейчас есть занятие поинтереснее, чем просто ставить лайки. Можно позвонить по номеру телефона московской студии 8495-995-2555, передать привет и заказать любимую песню. Согласитесь, это гораздо эффектнее. Как говорил главный герой мультфильма «Винни-Пух», главное – эффектно появиться. Поддерживаем фразу всей душой. Через мгновение на радио «Дача» прозвучит тоже хит эффектный. Послушаем Татьяну Овсиенко, далее певица Слава, и кого-то поздравили с днем рождения в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, с Перелюбского района. Мне очень хотелось бы поздравить сегодня с юбилеем свою любимую сноху Джундаринову Ирину Алексеевну. Хочется ей пожелать очень крепкого здоровья, успеха в работе, семейного благополучия, любви, удачи, достатка. Песенку веселенькую поставьте на ваше усмотрение.

Пелагея на радио «Дача». Куда сходить в свободное время весной, да еще и при хорошей погоде? Вопрос актуальный и важный. Как мы знаем, теплые дни пролетают молниеносно, а значит, пора строить планы на праздничные ближайшие выходные. Лично у меня всегда была мечта попасть на парад, а не смотреть его только по телевизору или выглядывать по чуть-чуть удачные виды с главных улиц Москвы. В главных парках столицы нас ждут, будут ожидать, спортивные состязания, театрализованные программы, бал победы, озвученные письма ветеранов и многое-многое другое, друзья. Перечислять тут можно еще очень долго. Желаю найти интересы по душе, ну или, например, здорово провести время на даче с родными. Естественно, под музыку любимого радио. Совсем скоро встречайте у нас хит группы «Добро», и далее послушаем звездный дуэт Михаила Шуфутинского и Миа Бойко.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Стас Михайлов на радио «Дача», кричит он: «Где ты?», а она давно на даче, отложила телефон, да и дела. Под музыку на свежем воздухе так увлекают, что забываешь обо всем. Да, друзья, знакомо, думаю, вы уже догадались, кто о чем, а я о даче. Дачный сезон в разгаре, а вот как его провести на ура – большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио «Дача» и телеканала «Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Так он называется. Во время эфира каждый зритель может отсканировать QR-код на экране и оставить совет для удачного отдыха. Например, зритель Екатерина в этот раз написала сообщение: «Сегодня приехали на дачу, сегодня приехали друзья, и мы поехали на природу». Вот так вот. Мы, конечно же, 100% поддерживаем это решение, особенно если у вас будет звучать эфир «Радио Дача». Да и погромче. Так, отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно, например, в четверг в ближайшее время в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. И скажу еще, что категория всего этого сообщения 16+. Ну все, возвращаемся к музыке и послушаем совсем скоро хит Натальи Ветлицкой. Далее Наталья Гордиенко.

долгое точно не стоит, все-таки родные будут волноваться, и это нормально. Помните, как нам говорили в детстве: подрастешь, женишься, будут свои дети, посмотрим, как не будешь волноваться. И действительно, выросли, теперь волнуемся и переживаем по любому поводу. Главное, не слишком уж, точно не по пустякам, друзья. Всем желаю прекрасного отдыха, по-моему, уже пора. На этот момент у меня все, с вами был Иван Никитин. С грустью и тоской выключаю микрофон, и далее продолжим вместе слушать лучшие хиты звезд радиодачи. Скоро вернусь. Пока.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Марков. Хочу передать привет своему городу Усть-Куту и поставить музыку «Шура, ты не верь слезам». Всем желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего. И отдельный привет своим друзьям Евгению Холмуратову и Павлу Гаврилову. Спасибо, радио «Дача».

стакан. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Очень сложно.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
4: Я

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хотела бы передать огромный привет моему мужу Бирюкову Денису Станиславовичу, нашему сыну Тимофею Денисовичу Бирюкову и заказать песню из фильма «Мэри Поппинс». Спасибо, радио «Дача».
3: Кружит земля.

поэзии в душе. Хорошо там, где есть радиодача.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

стола. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ Банк.